стресни. Песни калина можно, а хочется, ну хоть стресни. Гэта песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба, шукаю просені. Песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу

0: Сусветный хит тыдня.
1: Нора Джонс и Крис Степлтон объединили свои голосы у новой святочной песни «April's Gone». Это эмоциональная композиция про кохание, якое поступово сгасает, але еще может отримать шанец на отраджение, дякуючи калядному настрою. Мягкая интимная манера Джонс сустракается с глубоким, насыщенным голосом Степлтона, створяющий выразный вокальный контраст. Поводле спевачки уже подчас написания композиции и она уявляла миновито голос Степлтона. Новый дуэт протягивая яе цікавасць до музыки, у якой джаз, соул, кантры и святочная атмосфера натурально сполучаются. Нора Джонс и Крис Степлтон. April's Gone.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайсти спасылку «Сусветный хит»,

0: In archaic language, an exception was made for Alan Turing.
1: Pet Shop Boys выпустили A Man from the Future – концептуальный альбом, присвященный британскому математику Алану Тьюрингу, одному из основальников современной информатики. Это целостный музычный оповед, который охопливает 8 ключевых этапов жизни ученого – от школьных годов до трагичной смерти в 1954 году. Альбом складывается с 16 треков, 8 основных композиций и их инструментальных версий. Музычный проект объединяет электронное гучание Pet Shop Boys с камерной оркестровой музыкой. Разом с дуэтом над альбомом працавал немецкий композитор Свен Хельбик, который створил струнные аранжировки для октета «Манчестер Камерата». Особливую роль отыгрывает актриса Джулиет Стивенсон, которая гучила фрагменты книги Эндрю Ходжеса «Алан Тьюринг. The Enigma». Сполучение электроники, сучасных инструментов и мастацкого читания створяет атмосферу, в якой технологичная докладность суседничает с человечей эмоцийностью. Сюжет альбома развивается хронологично. От учебы Тьюринга у Кембриджа и его роли у расшифровки немецких военных поведомлений до работы над величальной техникой и идеей штучного интеллекта. Але побач з гісторыі навуковых адкрыццяў разгортваецца асабістая трагедыя вучонага, які падвергся судоваму пераследу праз сваю гомасексуальнасць. Галоўнымі тэмамі становяцца навуковы прагрэс, несправядлівасць, адзінота і чалавечая годнасць. Праца над праектам пачалася яшчэ ў 2012-13 годах, а ў 14-м яго фрагменты прагучалі на BBC Proms у Royal Albert Hall. Больш чым праз 10 гадоў музыкі вярнуліся да матэрыялу, дапоўніўшы яго новымі электроннымі элементамі і аркестравымі аранжыроўкамі. У выніку A Man from the Future стаў асаблівай працай у творчасці дуэта, музычным партрэтам чалавека, чые ідэі апярэдзілі свой час, а жыццё выявіла супярэчнасць паміж навуковым прагрэсам і грамадскай нецярпімасцю. 1938. The Enigma machine was the central problem that confronted Britain.

все келихи свои. У двоих сбирали у поплавах рамонки на венки. Ты наши шляхи вели у розные боги. У двоих от золку до темна вились ляраки. Ты мора разлеглося, мы морозные боги.

Пасля битвы вешчун им прадказывал стары: у спокої не быть, аж пакуль ваяры не покаются.

скалы, два курганы и незменная дружица битва. Великий и малый, два курганы и незменная дружица битва.

Ине, подарунок хросной мати, и словы отихли, у немоту стукая сердце. Апошняя з их вышла в 2022 годе до 75-годия с дня нараджения поэта.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Листок там под ногами, а древо в синей тени. Все девчаты мне подмигивают.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто не дает по 500.

0: вот цепкала.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

0: атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.